0: Украина с тобой здесь нет. Когда пройдет 100 лет.
1: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.

«Я сейчас, держись, братишка!» Голос ангела шептал. На траве лежал мальчишка и тихонько умирал. Не стонал и не ругался, был он ранен тяжело. Ангел все равно старался, хоть и было нелегко.

Да везем, держись, братишка. Голос ангела кричал. И тащил медбрат парнишку, по щекам его хлестал. Алой струйкой кровь катилась прям на землю по броне. Где-то жизнь еще ютилась, хоть глаза и в пелене.

Сейчас держись, братишка. Снова ангел повторял. И он всем этим мальчишкам часть души своей отдал.

0: «За прадедов к победе». Радио «Харьков Z».
1: Для героев наших времен нет понятия дня и ночи, сотни тысяч мужских имен и немало в гранитных строчках. Время внуков и их детей отстоять нашу суть и веру.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 4 часа утра.
2: Гордо над страной веет наш триколор. Здесь, в краю родном, я дышу так легко.

собою в бою. Берлинскую пыль он топтал сапогом, был храбрым солдатом в строю. И был он отважным бойцом поколения, но мир у него за спиной. В войне недобитого Третьего Рейха России

обещали беспощадно бить врага. Любовь к отчизне нам они привили от вековых истоков и корней. Тот русский, чья душа живет в России, чьи помыслы о родине своей, чьи помыслы о родине своей. Извечный бой России с нероссией, повержен русофоб, и тот всегда один на подвиг смелый. В нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. На подвиг смелый, в нас растит решимость, и с нами Бог, и сила правды, а не лжи. Как к матери любовь достойна восхищения, так родину любить для нас закон. Так жизнь свою отдал без сожаления за Русь наш русский князь Багратион. Я не смирюсь с моралью.

0: Харьков Зет. Настройся на нашу волну.
1: Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. Сама собою жизнь ведь не построится, вода под камушек не потечет. Нам надо достигнутом не успокоиться и не снижать души своей полет. Надо нам, ребята, жизнь красивую прожить. Надо что-то

красивую прожить. Надо что-то важное, ребята, в нашей жизни совершить. А в небе радуга, как звонкий колокол, а небо синее глядит в глаза. Мечта нам видится не белым облаком, царёй летящую на парусах. Надо, надо, надо нам, ребята, жизнь

Песни нашей победы. В Москве полночь.

0: Севастополь и Керчь.
1: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.
2: Я иду, а у развилочки на стёжке при луне три девчоночки дразнилочки не дают дороги мне. Девчат, подожжёшь как семечки, разбойничьи уста говорят:
3: попал

девчат глаза лукавые, смешиночки видны. Начинает вдруг покалывать что-то с левой стороны. Начинает вдруг покалывать что-то с левой стороны.

пусть пройдет много лет, ты мне так же будешь нравиться.

0: Радио Харьков Z. В Москве 6 часов утра. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляемых авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится. Придется держать ответ, и никто этого не забудет, сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действием, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен, сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в рейсе Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛА по гражданскому автомобилю погибли водитель и пассажир. В результате массированной атаки БПЛА в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении Следкома.
0: Слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Надоело

подымает паруса, бригантина подымает паруса. Капитан об

бьем за яростных, за непохожих, за презревших грошевой уют. Вьется по ветру веселый Роджер, люди Флинта песенку поют. Люди Флинта песенку поют. И в беде, и в радости.

Напеваем песенку свою, запеваем песенку свою. Надоело

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Ниженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозить любые переговоры ради продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Попал на срочку, решил остаться служить по контракту. Очень давно хотел. Отец как бы поддержал, бабушка поддержала. Мама немного против была. Отец у меня сам как бы уже был на СВО. Сам, ну и в Чечне воевал тоже. Много рассказывал историй своих, давних историй военных, интересных. Эти фотки его старые тоже. Ну и как-то вот пробудили во мне тоже еще давно, с детства, это желание. В дальнейшем, когда СВО кончится, я даже пока представить не могу. Может быть, дальше продолжу служить по контракту. Но у меня все в порядке вообще с настроением всегда. Всегда на позитиве. Готов, конечно, ради интересов страны дальше продолжать.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 7 часов утра. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуй, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Инакиево, Геничинске и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальдо. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Енакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: Радио «Харьков Зет» на патриотической волне.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: К нам обратились ребята с СВО, и они сказали нам: мы воюем за веру, за правду. И машина, которая нас прикрывает, должна иметь русское название, иметь душу. Среди вариантов были «Богатырь», «Добрыня», «Коловрат», многие другие. Но мы решили, что имя должно не просто звучать гордо, оно должно защищать.
2: Это оружие для защиты. Спиридон Тримифунский. Это не просто проповедник, это защитник, поборник Святой Троицы.
1: Имя Спиридон – это не просто слово, это настоящий оберег. Это вера в то, что броня не подведет.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Север» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили тактическое положение, нанесли поражение живой силе и технике механизированной, аэромобильной, десантно-штурмовой бригад ВСУ, двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Червоный Пахарь, Малая Слободка, Великий Прикол, Вольная Слобода и Шалыгина Сумской области, об этом сообщает Минобороны. В Харьковской области нанесено поражение формированием двух механизированных мотопехотной бригад ВСУ и бригады теробороны в районах населенных пунктов. Избицкая, Белый колодец, Рубежная и Колодезная. Противник потерял свыше 205 боевиков, 13 автомобилей, 4 орудия полевой артиллерии, станцию разведки воздушных целей. Спонсоры киевского режима не настроены снижать интенсивность попыток осложнить жизнь России, но эти попытки обречены на провал, об этом заявил в ходе сессии на Петербургском международном экономическом форуме замглавы МИД Российской Федерации Сергей Рябков, комментируя террористические атаки ВСУ на Санкт-Петербург. «Мы решительно осуждаем эти преступные действия. Мы видим за ними целую группу спонсоров киевского режима, которые продолжают повышать ставки. Они не останавливаются перед любыми провокациями и никоим образом не настроены снижать интенсивность своих попыток затруднить нам жизнь, но эти попытки обречены на провал», — сказал замглавы МИД. Он добавил, что сроки завершения специальной военной операции зависят от того, как скоро будут выполнены ее цели. По словам Рябкова, Россия может продолжать боевые действия так долго, как потребуется. Удар ВСУ по рейсовому автобусу в ДНР – это преднамеренный террористический акт, об этом заявил посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник. Атака по гражданскому рейсовому автобусу может рассматриваться исключительно как преднамеренный террористический акт с многочисленными жертвами, направленный на уничтожение и запугивание гражданского населения, уточнил Мирошник. Он добавил, что беспилотник, запущенный украинской армией, летел с крупной боевой частью, по этой причине транспортное средство загорелось. По его словам, за преступление Киева обязательно последует ответ от российской стороны. Все существенные детали, доказывающие преступные действия нацистов, будут собраны и переданы нашим представителям на международных площадках, сказал представитель МИД. Минувшей ночью, 4 июня, Симферополь подвергся массированной воздушной атаке со стороны украинских беспилотников. В результате ударов по городу погибли 3 мирных жителя, еще 7 получили ранения различной степени тяжести. Об этом сообщил в своем канале в мессенджере Макс глава Республики Крым Сергей Аксенов. По его словам, удар дронов пришелся по нежилым зданиям и сооружениям, однако жертв и разрушений избежать не удалось. Аксенов уточнил, что приведенные цифры от 3 погибших и 7 раненых являются предварительными. В настоящий момент на всех местах происшествия уже работают оперативные службы, которые занимаются ликвидацией последствий теракта. Сергей Аксенов выразил соболезнования всем, кто потерял родных и близких в этой страшной трагедии. Он пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления и возвращения к нормальной жизни. Глава Республики Крым заверил, что местные власти обязательно окажут всю необходимую помощь и поддержку каждой семье, столкнувшейся с горем, а также тем, кто получил ранения.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После окончания 9 класса поступил в Иркутский институт водного транспорта. Много передач смотрел, да и так ролики по поводу беспилотных систем. И, ну, заинтриговало меня это. Но я подумал, ну, а почему бы не попробовать что-то новое? Мое желание служить в войсках беспилотных систем взяло верх. Я взял академический отпуск, шел служить по контракту. Должность моя называется оператор по сбору обработки информации. Убыл на боевую задачу, то есть на пункте мы сидим вдвоем. У меня помощник есть, ему оператор дрона дает, ну, координаты, местность, происхождение вокруг. А оператор докладывает это мне, ну, помощник. Я в компьютере это всю базу данных вбиваю. По окончанию дня, вот что нам данные какие подавали, мы это все предоставляем командиру. Мне очень понравилось служить в войсках беспилотных систем. И поэтому я хочу продлить академический отпуск и продлить контракт. После окончания спецоперации я планирую возобновить учебу, то есть вернуться в свой Иркутский институт водного транспорта и продолжить.
2: Земля, воздух, не работаем!
0: Военные будни. Участники спецоперации.

до Берлина прошагали вдвоем сквозь огонь, и слезу утирали мужчины, когда пела о доме гармонь. А солдат ради этого выжил,

0: больше войны, чтобы не было больше войны.
1: Харьков Z. Настройся на нашу волну.

0: Москве 8 часов утра. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 147 районах. Об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 6 управляющих авиационных бомб, 6 реактивных снарядов системы залпового огня «Хаймерс» производства США и 754 беспилотных летательных аппарата самолетного типа. Западные страны замалчивают правду об атаке на колледж в Старобельске, потому что не хотят себя осуждать, полагая, что смогут уйти от ответа. Об этом в интервью на телеканале «Россия-24» заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Себя не хотят осуждать. И ракеты, и дроны, и наводящие системы, спутниковые группировки – это все западное, американское. Они пытаются отмолчаться, а вдруг пронесет? Не получится». «Придется держать ответ, и никто этого не забудет», — сказал Володин. Он подчеркнул, что удары по колледжу в Старобельске, где находились дети, были целенаправленными. По словам председателя Госдумы, Европа уже давно втянулась в эту войну, привела к власти нацистов, а затем стала их поддерживать. Володин отметил, что власть на Украине находится в руках тех, кто отдает почести нацистским преступникам и продолжает их злодеяния. Это идеология и мировоззрение тех, кто сегодня у власти на Украине. Поэтому они и отдают почести своим кумирам, которые в прошлом веке, во время Второй мировой войны совершали геноцид народов, истребляли мирных граждан, детей, женщин, стариков на территории той же Украины. Собственно, они продолжатели этих поступков, отметил Вячеслав Володин, говоря о почестях, которые киевский режим оказывает при захоронении нацистских преступников времен Второй мировой войны. По его словам, если мировое сообщество и дальше будет потакать таким действиям, ни к чему хорошему это не приведет. Наша позиция здесь была и остается прежней. Надо достигать цели специальной военной операции, а это означает, не нацистский режим должен быть уничтожен, сказал Володин. Не менее 5 самолетов НАТО вылетели к границе Украины после начала массированного обстрела объектов ВСУ в Киеве. Среди них замечены спецборты, которые называют летающими моргами или летающими реанимациями. Об этом сегодня пишет издание «Аргументы и факты», проанализировав данные онлайн-трекеров перелетов. Указывается, что в среду 3 июня с авиабазы в польском Жешове, расположенной в непосредственной близости от украинской границы, вылетел санитарный самолет из Инсбрука. Воздушное судно числится в реестре Германии, однако его владельцем выступает австрийская частная фирма, которая специализируется на оказании экстренной медицинской помощи и перевозке пациентов воздушным путем. Аппарат оснащен полным комплектом медицинского оборудования, необходимым для транспортировки раненых. Днем ранее в Жешеве был самолет Аэробус А-310 военно-воздушных сил Испании. Судно может заниматься в том числе медицинской эвакуацией. Также в эти дни у украинской границы были замечены 2 самолета эстонской компании, которые связывают Жешев с европейскими странами. Судя по номерам их рейсов, это турбовинтовые самолеты, переделанные исключительно под грузовые перевозки. Напомним, что ранее генерал-майор, герой России Сергей Липовой заявил, что активность спецбортов НАТО у границ Украины может говорить о крупных потерях среди наемников и офицеров западных армий. Следственный комитет будет расследовать преступления ВФУ в ряде регионов России, об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти Смоленской области, в Ершичском муниципальном округе в результате падения обломков беспилотника ВФУ при тушении пожара погибли 2 сотрудника МЧС, еще 2 пожарных и 1 мирный житель получили ранения. В Херсонской области вследствие агрессии киевского режима погибли 2 мирных жителя, 6 человек ранены. В Запорожской области на автомобильной дороге между населенными пунктами Новониколаевка и Трудовое Мелитопольского муниципального округа из-за ударов БПЛА по гражданскому автомобилю погибли водители и пассажир. В результате массированной атаки БПЛА в ВФУ на город Мелитополь пострадали 6 человек. В Курской области дрон атаковал автомобиль в селе Калиновка Хомутовского района. Ранение получил мирный житель. По данным оперштаба Белгородской области, в хуторе Давыдкин Волоконовского округа от детонации в пиве дрона на территории предприятия погиб мужчина. В Ракитянском округе в селе Лаптевка в результате ракетного обстрела женщина получила осколочные ранения. Следственный комитет России даст правовую оценку действиям представителей украинских вооруженных формирований, причастных к совершению преступлений, говорится в сообщении следкома.
0: Харьков Z. под звуки нашей победы.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент мы выполняем две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы скинуть листовки к военнослужащим ВСУ на позиции с информацией, как сдаться в плен. Вторая задача состоит в том, чтобы уничтожить опорный пункт БПЛА. Установили на молнию коробочку. В коробочку положили листовки, которая сработает как сбросник. Листовки разлетятся по всей деревне. В деревню зайти, сбросить листовки, развернуться, чуть назад пролететь, еще раз развернуться и зайти на точку. Пусть поймает нас именно. Вот, я почти в центре уже. Пусть поймает нас, найдет. 123 высота.
2: Листовки засняли, доработайте.
3: Я поймал.
4: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь

стужи, петь мы стали хуже, но мы скажем тем, кто упрекнет. С нашей покачуйте, с нашей поночуйте, с нашей повоюйте хоть бы год. Там, где мы бывали, нам танков не давали, но мы не терялись никогда. На пикапе драном и с одним наганом первыми врывались в города. Выпьем за беду, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь

От Москвы до Бреста нет такого места, где бы не скитались мы в пыли. С лейкой и блокнотом, а то и с пулеметом, сквозь огонь и стужу мы прошли. Выпьем за победу, за свою газету, а не доживем, мой дорогой. Кто-нибудь услышит, кто-нибудь напишет, кто-нибудь помянет.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации продолжили продвижение в глубину обороны противника и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой десантно-штурмовой бригад четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты. В районах населенных пунктов Гавриловка Днепропетровской области, Ниженка, Новоселовка, Омельник и Новониколаевка Запорожской области. Об этом сообщает Минобороны. Противник потерял до 435 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей и артиллерийские орудие. Глава киевского режима Зеленский не хочет никакого мира и тормозить любые переговоры ради продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. Об этом заявил в своем телеграм-канале председатель комитета Государственной Думы по международным делам Леонид Слуцкий. Зеленский пускает пыль в глаза генсеку НАТО Рюте, заявляя на их совместной конференции в Киеве о готовности к переговорам о мире с Россией, написал Слуцкий. Он отметил, что об условиях завершения конфликта Зеленскому неоднократно говорили. Украинской хунте необходимо вывести свои бандформирования с территории регионов нашей страны для прекращения боевых действий и продолжения переговорного процесса, указал депутат. Он подчеркнул, что киевский режим сознательно провоцирует новый виток эскалации террором против русских детей и атаками боевых дронов на мирную инфраструктуру российских городов. Украфюрер не хочет никакого мира и на самом деле только тормозит и заводит в тупик любые переговоры для продолжения войны, как гарантии сохранения его диктатуры. От переговоров мы не отказывались, но цели СВО будут достигнуты. И если не за переговорным столом, то решительной победой русского оружия, уверен Слуцкий. Лондон стремится нанести России стратегическое поражение через конфликт на Украине. Об этом заявил британскому каналу Sky News посол России в Великобритании Андрей Келлен. Он отметил противоположные позиции Москвы и Лондона по ключевым вопросам. Посол указал, что для достижения этой цели британская сторона оказывает Украине военную и финансовую поддержку, вводит новые санкции против России и оказывает давление на Москву. Келлен также отметил, что Великобритания препятствует переговорам, которые велись при участии США. Напомним, что ранее Министерство иностранных дел Российской Федерации призвало Британию отказаться от агрессивных антироссийских шагов и поддержки президента Украины Владимира Зеленского. Расчеты ударных беспилотных систем 6-й гвардейской общевойсковой армии группировки войск «Север» уничтожили автотехнику и наземную роботизированную платформу подразделений ВСУ в Харьковской области. Об этом сообщили в Минобороны России. Отмечается, что в ходе разведки были установлены маршруты передвижения и районы сосредоточения техники ВСУ, после чего расчеты оперативно подготовили ударные беспилотники с учетом характера целей. Огневое поражение автомобильной техники и наземного робототехнического комплекса ВСУ позволило расчетам нарушить логистику доставки материальных средств, боекомплекта и продовольствия к передовым позициям противника. В российском оборонном ведомстве подчеркнули, что между расчетами и пунктами управления БПЛА налажена бесперебойная связь за счет штатных средств. Управление подразделениями ведется на круглосуточной основе.

пыль на ветру. Стою перекресток тоски, где только прости. Ловлю телефона гудки, в них мне не найти тебя, как у края судьбы с обрыва летит.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился в химико-технологическом техникуме по профессии киповец. В школе 9 классов отучился. Ну, сдал экзамены, пошел в техникум. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учить летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Интересно собирать вот дроны. Также учиться летать. Сейчас дронов много разных, на каждых учиться. Больше интерес в этом. Помогать штурмовикам, поддерживать их, направлять. В общем, помощь. Обучение мое не закончилось. Я обучаюсь дистанционно. После контракта вернусь, получу профессию. Не только ту, которую получал там, но и еще оператора беспилотных систем. Как я говорю, все тут хорошо. Меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны, войска беспилотных систем.
0: Военные будни. Участники спецоперации. Военные будни. Участники спецоперации.

слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио Харьков Z. В Москве 9 часов утра.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике механизированной штурмовой егерской, воздушно-десантной аэромобильной бригад штурмового полка ВСУ, двух бригад морской пехоты, бригады спецназначения «Азов» и четырех бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Ленинское, Доброполье, Шевченко, Гулево, Сергеевка, Белозерская, Шиловка, Матяшево, Грузская, Кучеровьяр, ДНР, Ивановка, Чугуй, и Васильевка Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 315 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 4 автомобиля, 3 артиллерийских орудия, включая самоходную артиллерийскую установку «Паладин» производства США. Западноевропейские столицы понимают, что попали впросак, бездействуя в украинском урегулировании. Такое мнение высказала в интервью РИА Новости на Петербургском международном экономическом форуме официальный представитель МИД Российской Федерации Мария Захарова. В западноевропейских столицах видят и следят за активностью Вашингтона и понимают, что попали в абсолютный просак со своим русофобским бездействием по теме урегулирования ситуации. Пытаются наверстать упущенное, впрыгнуть в уходящий поезд и делают это так неуклюже и так откровенно цинично лгут, сказала Захарова. Напомним, что в этом году Петербургский международный экономический форум, в котором участвуют представители более 130 стран, проходит с 3 по 6 июня. Киевский режим не видит разницы между военными и гражданскими целями, поэтому ВСУ бьют по мирным жителям в Винакиево, Геничинске и Старобельске. Об этом заявил ТАСС губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. Они особо и не оправдывают это дело. Уже маски сброшены, постоянные удары по гражданскому транспорту, по больницам, по детским садам, по местам, где собираются люди. Просто люди, по остановкам, по автобусам. Это же не военные цели, сказал Сальдо. При этом он подчеркнул, что для ВСУ сейчас уже не существует различия между военными и гражданскими целями. Напомним, что вчера глава ДНР сообщил, что в результате удара ВСУ по пассажирскому автобусу в Янакиево погибли 8 человек, еще 10 получили ранения различной степени тяжести и получают помощь в больнице. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 270 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи, в период с 20 часов московского времени 3 июня до 7 утра московского времени 4 июня, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 272 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Волгоградской, Воронежской, Курской, Нижегородской, Орловской, Ростовской, Рязанской, Тамбовской областей, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Как говорится, первые три года тяжело, потом привыкаешь. Но я вообще не планировал возвращаться. Устроился на завод, женился, все, работал на заводе, производил ракеты. После того, как началось в Судже, когда у меня ребята тоже на связи были, у нас общая группа, они мне скидывали фото, видео, что происходит, что с мирным народом происходит. Я собрался и поехал еще раз. Это было в 24-м году, в ноябре месяце. И вот с этого момента я вот выполняю обязанности командира орудия Яценко. У меня расчет, он пестрый, так скажем. Ребята все молодые. После срочной службы подписали контракт сразу же. 19-20 лет. Молодые пацаны приезжают, учу их, как правильно себя здесь вести. В боевой работе учу. Ну, слава богу, все хорошо у нас. Работаем. Самая сложность – это морально. Это не физически, это морально. Чтобы, не дай бог, личный состав не пострадал. Чтобы они все вернулись домой живыми. Это у меня приоритетная задача.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

темнеет здесь так же, как дома, а воздух совсем не похож. Я где-то под Волновахой, ты в Грузии, слышал, живешь. Я где-то под Волновахой,

У моря посмотришь закат. А я увернулся от пули, распять и

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Как призывный набат прозвучали в ночи тяжело шаги. Значит, скоро и нам уходить и прощаться без слов. По нехоженным тропам протопали лошади, лошади. Неизвестно, к какому концу унося седоков. Значит, время иное, но счастье бежит от пожара.

и теряем мы лучших товарищей. На скаку не заметив, что рядом товарищей нет. И еще будут долго огни приниматься пожары мы. Будет долго зло.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляющих авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или самглава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после удара ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе в Сватово, ЛНР, погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского ППЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ Азовская в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации в пиве дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удара ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лица с числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером. И вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В основном думаешь о том, чтобы выполнить задачу. То есть, и неважно, сколько времени ты потеряешь. Главное доехать, довести продовольствие, довести БК. Ну и, соответственно, о людях думаешь. Потому что люди очень сильно ждут машины, особенно когда ротат. В основном это ремонты, так как постоянное бездорожье. Машины ломаются, ремонтируем и в поле, и везде. То есть, где придется. И плюс, соответственно, это то, что птички мешают очень сильно, фипевишки. Это только выбегать из машины, сбрасывать скорость, выпрыгивать. Но было то, что выезжали на ходу, прыгивали с машины, и птичка вот проходила мимо, промазывала.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души. В Москве 10 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управления авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или самглава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после удара ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе и в Сватово, ЛНР, погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского ППЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ «Азовская» в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации в пиве дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удара ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лица с числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении Следкома.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Кто же позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь, что он будет избираться еще на 5 лет, не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

В привычку и обязательство остается безразличие, которое морально можно не считать предательством. В суете будних дней мы как герои кино, суть которого в том, что то ли время изменило людей, то ли люди изменили его.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: У меня ребята есть из севера, из Москвы. Вот я сам с Саратова. Краснодарские пацаны есть. Ну, в общем, со всей России у меня все хорошо. Работают, исполняют свои обязанности. Где-то, конечно, молодость проявляется, своя лень, там еще что-то. Но я пытаюсь донести до них, что любая мелочь – это не мелочь. Особенно в наших условиях. Каждая лишняя секунда – это чья-то жизнь. Потому что начинает работать вражеская стволка по нашим пацанам. Чем раньше мы откроем огонь, тем быстрее она заткнет. Откроем огонь, тем быстрее она заткнется. Я это пацанам всем донес своим. Они у меня в курсе, они бегут как не в себя. Просто молодцы ребята, стараются.

0: и участники СВО, защитники Курской области. В целом, все слава богу. Единственное, что немножко напряжение вызывают, это дроны вражеские. Но мы противодействуем, ведем работу огневую, поражаем врага. В целом все хорошо. Своим парням хочу сказать одно. Ребята, мы победим. Победа будет за нами. По-другому никак не может быть.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиации, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или самглава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после удара в ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после удара в ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе и в Сватово, ЛНР, погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского ППЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ «Азовская» в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации в пиве дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удара ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении следкома.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить. Тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин. Военные будни. Участники спецоперации.
2: Ну, мы работаем круглосуточно, посменно, у нас две смены, то есть одни день работают, другие ночь. То есть круглые сутки идет работа. Когда ты пристраиваешься за самолетом, тебе уже намного проще, легче, тебе не надо сильно поворачивать, ты уже за ним идешь, когда подходишь близко уже к цели, тогда стресс, начинают пальцы дергаться, не слушаться, стиками управлять сложнее намного. Как так вообще? Как я попал? Ну, реально, там повезло чисто. Такое давление. Особенно, когда за целью летишь, у меня аж, допустим, до сих пор потряхивает. Я еще до сих пор не привык.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 11 часов дня. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами, это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да, такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, но об этом-то хоть надо подумать или нет. Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с этими... Выстрел в воздух и тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред. Но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Разбежаться со

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: 26 лет у меня стаж за рулем. В мои обязанности входит своевременная доставка БК до места, чтобы было без нюансов, без задержек, чтобы ребята своевременно получали боеприпас. Здесь я нашел себя, свое любимое дело. Я счастлив, что служу в рядах вооруженных сил, помогаю своей родине очистить землю от врага.
0: Военный.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.
2: Это странно, очень странно, но такой уж я законченный чудак. Я гоняюсь за туманом, за туманом, и с собою мне не справиться никак. Люди посланы делами, люди едут за деньгами, убегают от обиды, от тоски. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. Понимаешь, это просто, очень просто для того, кто хоть однажды уходил. Ты представь, что это остро, очень остро. Горы, сопки, солнце, песни и дожди. Пусть полны-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги.

полным-полны набиты мне в дорогу чемоданы, память, грусть, невозвращенные долги. А я еду за туманом, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги, за мечтами и за запахом тайги.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами. Это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовской и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Я стояла на краю земли.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Это был хорошо укрепленный район. Противник подготовился, начиная от опорных пунктов, заканчивая подходами к населеннику. Также это были пулеметные точки. Это были также, как я говорил, минные заграждения. И основную опасность, конечно, представляли БПЛА противника.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Радио Харьков Z. В Москве полдень.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами. Это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовской и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: За прадедов к победе! Радио «Харьков-Зет».

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Я скучаю.
1: Я соскучилась.
2: Любимый.
3: Давай жить.
0: Я беременна.
3: Давай поженимся.
0: Мам, я замуж.
1: А у нас будет девочка.
4: У меня родился сын.
3: А мой внук. Сам
4: сын у меня родился.
1: Ты мой зойчик.
2: Мое счастье.
5: Ты мое сердечко.
2: Ты мое солнышко.
6: Я объявляю вас мужем.
1: Я тебя люблю.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После каждой задачи делаешь работу над ошибками, есть над чем всегда работать. Нету предела совершенства в нашем деле. Работа в городском бое, передвижение на поле боя, со сменой укрытий, занимание укрытий, создавая огневое воздействие постоянно на противника, или же подавляя противника, пока товарищ твой передвигается. Где-то с неудобного положения необходимо стрелять, с неудобной руки, например, проблема праворуких. Все пытаются под правую руку занять позицию, это неправильно. Надо работать с двух рук, как с левого плеча, так и с правого плеча. Как делать перезарядку с левой руки, так и с правой руки. Пробросы гранаты в том числе. Как с левой кидаешь, так и с правой кидаешь.

опять вызывает огонь на себя. Весь на вылет простреленный город. Каждый миг, каждый час

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

тобой встречаться вновь. Когда ушла весна, когда прошла любовь,

любовь, и пусть она прошла без твоего тепла, но все же она была.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами. Это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовской и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских националистов, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Были подбиты буром с очень маленького расстояния. Покинули технику, получили контузии, ранения незначительные. Больше всего досталось механике. Когда вылезли из техники, отошли буквально 5-10 метров, более-менее начали в себя приходить, поняли, что механик, к сожалению, не смог вывести. Вернулись, начали доставать, эвакуировали его, получил сильные ожоги, осколочные ранения. Несмотря на свои там повреждения, отправили его в первую очередь. Но, к сожалению, погиб. И вот за то, что не оставили, не побоялись лезть обратно, вытаскивать там, горящий танк. За это вручили. В любом случае, каждый своего товарища, он бы его не бросил в такой ситуации. Но командование так и считало, что надо наградить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве час дня.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», – написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.
0: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: Любви. Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером и вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Все решено за меня.

0: Загляни как-нибудь.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Вот даже из недавнего у нас один из боевых товарищей, ему повезло чудом, на крайнем, получается, боевом задании наступил на край противопехотной мины, разорвало напашник, штаны, но сам чудом остался жив. Как бы, ну, он показал фотографии, на самом деле, показал эти даже штаны, так получилось, говорит, я, говорит, не знаю как, ну, повезло.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать

24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

волю твою. Пускай утопал я в болотах, пускай замерзал я на льду, но если ты скажешь мне слово, я снова все это пройду. Надежды свои и желания связал я навеки с тобой, с твоею суровой и ясной, с твоею

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей, об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь он что, будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Все равно не смогут они сделать что-то колоссальное против нас. Я думаю, со временем, как бы оно ни происходило, все равно будет победа за нами. Мы участвовали в наступлении, взятие одного населенного пункта. Ну, не буду говорить, какого населенного пункта. И надо было поддержать ребят огнем, пока они пытались подползти к населенному пункту. Мы разбирали блиндажи, выезжали, отрабатывали, тем самым давали возможность ребятам более безопасно это сделать и отвлечь внимание на себя. Там не только, конечно, мы участвовали, также и артиллерия участвовала. Произошло так, к счастью, что без единой потери взяли населенный пункт, хотя он хорошо оборонялся.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 2 часа дня. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей, об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить. Тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: За отвагу Жукова, ну и СВО за выполнение боевых задач. В эвакуации много участвовал, да, вывозил и раненых, вот, и так завозили, ротировали, плюс завозили и продовольствие, и БК, на МТЛБ эвакуации техники было.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью

температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области. Об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», – написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Ну для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да. Такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, ну об этом-то хоть надо подумать или нет. Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с этими выстрелы в воздух и тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред, но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Я водитель с многолетним стажем, на гражданке работал водителем. Вот, катался по всей стране, столкнулся в армии с КАМАЗом. Ну, машина, конечно, бесценная. В плане ремонта всегда вывезет. Тьфу-тьфу-тьфу, за 3 с лишним года никогда не подводила. Ну, я думаю, как и на гражданке, логистика, это, ну, ее никто не может отменить. Это жизнь. Также и у нас, у военных, все то же самое. Доставляем продукты, ну все, боеприпасы. Без нас никак. Каждый водитель, я знаю, у нас лично в подразделении работает на 100%.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радио Харьков Зет. В Москве 3 часа дня. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике 2 механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М-113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа постыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнение украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью Лента.ру заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля и используют стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним, что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украина в срочном режиме начала оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Зет.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Первый шторм зашел с восточной стороны, заходили мы. Хитрости проявляли тем, что иногда просачивались через сквозь боевые порядки. По одному, по два заходили с тыла, прочищали себе дорогу. Вот такими моментами, не афишируя нигде, грубо говоря, ночью работали. Опять же, защищенные средства, противодронные, одеяло использовали, пончо. Таким образом мы заходили. Вокруг населенника все было ископано, очень глубокие траншеи, все в зеленках.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа постыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнение украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью Лента.ру заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрик Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля, используя стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железнобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним, что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украина в срочном режиме начала оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Великое начинается с детства. Это не просто лозунг. Это начало большого сильного пути длиною в целую жизнь.
2: Мечта стать военным врачом родилась еще за школьной партой. А так как желание ребенка искреннее и сильное, я исполнил свою мечту, неуспешно помогая людям при выполнении боевых задач на линии боевого суда.
3: Когда-то я был мальчишкой, который бегал во дворе с игрушечным танком и мечтал о службе в армии. Сегодня я отвечаю за людей, за танки, на которых мы защищаем нашу страну.
1: В 17 лет поступил в военное училище, по окончанию которого попал на службу в Новосибирское ракетное соединение РВСН. Я не просто захотел продолжить династию, я захотел стать боевым офицером.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 4 часа вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей, об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.
1: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете, мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских националистов, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Если скажут командир идти дальше, то, конечно, мы пойдем дальше. Поначалу наш полк не работал на FPU, когда я приехал. Мы все работали на стрелах, на ПЗРК, на вербах. То есть ракеты пускали, но все сейчас стали переходить понемногу на FPV, потому что это более экономичный вариант для работы по беспилотникам. То есть ракета намного дороже стоит и экономичнее работать в FPV. И практичнее, и экономичнее.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: бессмертный гарнизон. Вы огненной стеною свои ряды сомкнув, остановили смерть.
1: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
2: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем

Температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции и нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч», – констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. «Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию», — сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. «Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра — возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером. И вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Перекрашу квартиру в розовый цвет.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: На СВО я по мобилизации с 22 года. Награду я получил в 24 году. Награда Георгиевский крест 4 степени. Мы участвовали в боевых действиях в районе населенного пункта Работино. Сдерживали натиск противника. Благодаря не только нам, там много подразделений было. Но тяжелым трудом было отбито Работино. Ребята сидели уже несколько дней без воды, без еды. Мы под плотным огнем противника, под птичками, пробирались к ним, чтобы заменить, накормить, напоить. Также участвовали в эвакуации с линии соприкосновения раненых. 5 человек, по темному уже, на нас шли. Их наши расчеты БПЛА увидели, нас предупредили. Мы открыли огонь, артиллерия нам помогла еще, собственно, группа была уничтожена, мы отбились. Все выжили без потерь, все хорошо было.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Погода, плохая погода. Полгода совсем никуда. Полгода, плохая погода. Полгода совсем никуда. Никуда, никуда нельзя.

0: Громогрозные раскаты от заката до восхода. За грехи людские плата, непогода, непогода, не ангина, не простуда, посерьезнее беда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда. Полгода плохая погода, полгода совсем никуда.
1: Никуда, никуда нельзя.

0: этот бессмертный наш полк.
1: Харьков Z. Настройся на нашу волну. В Москве 5 часов вечера. Новости на радио «Харьков-З».
2: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа стыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнения украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью Лента.ру заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля и используют стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним, что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украина в срочном режиме начала оборудовать сплошную линию обороны от киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.
1: Харьков Z. под звуки нашей победы.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Последние цели, по которым мы работали, это беспилотные летательные аппараты разведывательного типа, типа «Шарка», ударного типа. Работы очень много, как бы приходится работать практически круглосуточно. Противник применяет все новые технологии, новые маршруты, новые тактики. Каждый раз приходится под них подстраиваться. Противник начинает использовать очень много беспилотных летательных аппаратов с искусственным интеллектом. То есть, и поэтому очень сложно работать в таких условиях, как бы, но приходится подстраиваться, искать пути решений и очень оперативно это устранять их. Ну, машина очень хорошо их видит все равно, то есть она как бы ей без разницы, что это интеллект, вот, что это простая электричка летит. Вот, то есть она, для нее нет этих различий, то есть она видит цель, она также уничтожает, захватывает, и все, как бы работать можно очень спокойно по ней.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: прогноз погоды на Харьков Z.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации центров ОБС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем – плюс 24 градуса, ночью – плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем – плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа стыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнение украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью Лента.ру заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрик Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля и используют стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железнобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним, что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украина в срочном режиме начала оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить, тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Маленькие напечатанные на 3D-принтере, называем пенал, пряник, соответственно, потому что по виду они похожи. Довольно-таки простые в производстве, так сказать. Сюда взрывчатое вещество, пластид, гексоген, собственно, что помягче, детонатор и накольничек. Все это вставляется. Можно скидывать, вставляется ЧК и сюда, чтобы накольничек вот не упал. Далее раскидывается вручную, снимаются чеки, раскидывается вручную либо с БПЛА и идет при нажатии 0,5 кг, высвобождается накольник, бьет по детонатору и все, подрыв. Все это механического воздействия здесь еще проще. Взрывчатое вещество, опять же пластид, что помягче, можно разместить. Детонатор маленький, МД, туда накольничек, иголка там, еще что-то. Наступаешь, прожимается детонатор и подрывается взрывчатое вещество.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: слышен гул родных орудий. Мы идем, мы скоро будем. Радио «Харьков Зет». В Москве 6 часов вечера. Новости на радио «Харьков Зет».
1: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа стыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнение украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью «Лента.ру» заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда», — подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля и используют стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним, что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украина в срочном режиме начала оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.
0: За прадедов к победе! радио. Харьков Z.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее, и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Ну для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да. Такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, ну об этом-то хоть надо подумать или нет. Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с этими выстрелы в воздух и тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред, но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией и на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Находясь на дежурстве, мы находимся постоянно в боевой готовности, в ожидании цели. Как только наши коллеги засекают цель, нам дается команда на выезд, дается точка, куда нужно работать. Там достаточно мало времени, чтобы... причем площадь покрытия снарядами большая, там сложно очень укрыться от реактивных снарядов. Для меня самая такая приоритетная цель – это пилоты беспилотных летательных аппаратов. Они нам больше всех доставляют неудобства. По ним для меня приоритетнее работать, потому что они самые первые, кто до нас могут достать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Прогноз погоды на Харьков-Зет.
1: О погоде в Харьковской области с вами София Колесникова. Подробнее о метеоситуации 5 июня расскажу далее. По информации Центра ФОБОС, в Купинске, Волчанске и Великом Бурлуке ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Днем максимальная температура воздуха достигнет 22 градусов тепла, а ночью опустится до плюс 13. В Изюме, Балаклее и Лозовой ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Температура днем плюс 24 градуса, ночью плюс 12. В Краснограде, Волках и Богодухове 5 июня столбик термометра днем будет показывать 24 градуса выше нуля. В течение суток ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью температура опустится до плюс 13. И о погоде в центральной части области. В Чугуеве и Змеёве ожидается переменная облачность, сильный дождь и, возможно, гроза. Максимальная температура воздуха днем плюс 22 градуса. Ночью столбик термометра покажет плюс 12. В Харькове 5 июня переменная облачность и небольшой дождь. Атмосферное давление 748 миллиметров ртутного столба. Ветер слабый. Днем температура воздуха достигнет 25 градусов выше нуля. Ночью отметка опустится до плюс 13. И на этом пока все. С вами была София Колесникова. Мирного неба вам и ясных дней.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей, об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия. Ну и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы сейчас здесь находимся на учебном месте. Это учебное место называется «Противодействие БПЛА». Здесь проводим тактические занятия по совершенствованию, приобретению навыков, перемещению на поле боя с учетом противодействия дрону. У нас есть ряд укрытий, ряд эмулирующих БПЛА аттракционов, которые пропускают через себя бойцов. Их задача – проходить в строю, наблюдая за небом, прикрывая друг друга, перемещаться в указанное направление. Да, нормативы какие существуют, но здесь самое главное, это чтобы он ушел от дрона, то есть именно уклонился от него, обеспечил прикрытие товарища, дал пройти группе. Как такового норматива здесь нет, по той простой причине, что мы не знаем, как работает дрон. Это от оператора и от обстоятельств. Самое главное, это что? Это не падать на землю, быть на ногах, целиться в противника, пытаться его уничтожить и прикрывать товарища. В случае необходимости уклониться кувырком, уходом в сторону. Просто здесь, вот на бревнах, мы тренируем именно умение уклоняться телом от препятствия, то есть это уметь владеть своим телом. Не каждый, приезжая сюда, когда-то занимался тем же самым замечательным занятием, как игра вышибалы, мы здесь это практикуем. И второй аттракцион – это именно сам кувырок, сам уход от дрона. Когда дрон у него впикирует уже, в последний момент ему надо либо влево, либо вправо, либо под него просто кувырнуться, уйти, пропустить его через себя. А дальше у нас здесь укрытие, ряд укрытий, где мы тренируем именно умение вести группой, то есть командиру вести группу бойцов таким образом, чтобы группа сохраняла свой боевой расчет и пряталась при этом в укрытии и правильно следила за вот этой вот боевой птицей. Самое главное, не бросать ее взглядом. То есть на нее надо всегда смотреть и контролировать. Не вставать в ступор, а работать. Пытаться ее сбить, уничтожить и идти к своей цели.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Песни нашей победы.
1: Нынче все срока закончены, а у лагерных ворот, что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт», что крест на крест заколочены, надпись «Все ушли на фронт». За грехи за наши нас простят, ведь у нас такой народ. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Если Родина в опасности, значит всем идти на фронт. Там год за три, если Бог хранит, как и в лагере зачет. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. Нынче мы на равных с вохрами, нынче все ушли на фронт. У начальника Березкина, ох и гонор, ох и пон.

0: пел, высшей мерой наградил его трибунал за самострел. Ну а мы все оправдали мы, наградили нас потом. Кто живые тех медалями, а кто мертвые крестом. И другие заключенные пусть считают ворот нашу память застекленную. Надпись все ушли на фронт, надпись все ушли на фронт, надпись все ушли на фронт.
1: Харьков Зет. Музыка для сердца и души. В Москве 7 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами. Это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского Белого и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
1: Радио «Харьков-Зет» на патриотической волне.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мужчинам необходимо сразу идти в медпункт при получении любой травмы или ранения, потому как вы находитесь вне стерильной зоны, в лесу, где грязь, насекомые, это все попадает в рану, это все там остается. Если вы заклеили пластырем и плюнули на подорожник, так не сработает. Оно в любом случае воспалится и загниет. Чтобы избежать дальнейшего распространения инфекции и плачевных последствий, получили ушиб, получили порез, получили травму, получили ранение, пришли, обработались, все замечательно.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

за нами, нам другого не надо. Мы шагаем по миру, мы за мир во всем мире. Этот мир нам завещан, мы о нем не забыли. Пусть собаки полают, но

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управления авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или самглава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после удара ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе и в Сватово ЛНР погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского БПЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ Азовская в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации в пиве дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удара ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении следкома.

завязал с подругами весело под повело. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забывало.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских национальных, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В 18-м отряде «Барс» организована производственно-техническая площадка беспилотных систем. Здесь происходит сборка и настройка различных типов беспилотных летательных аппаратов.
2: Сейчас мы проверим работу собранной птицы. Прошу подключить питание к птице. Производим соединение. Управление есть. Проверяем питание, подачи напряжения на моторы. Есть. Птица готова. Рассоединить питание.
1: Здесь у нас ремонтно-восстановительный участок, где происходит ремонт летательных аппаратов. Не только наших, но и трофейных аппаратов противников для дальнейшего использования в наших целях. Здесь располагается производственный участок по печати на 3D-принтерах различных элементов для БПЛА, а также намотка оптоволокна различной дальности.
2: Здесь мы производим печать различных дополнительных устройств для летательных аппаратов по заданию руководства. Также у нас имеется принтер для печати с помощью смолы, который позволяет напечатать более качественные и прочные детали. И у нас организовано место по намотке оптоволокна. В дальнейшем планируется приобретение еще двух станков, чтобы увеличить количество намотки оптоволокна.
3: Здесь располагается профессиональный фрезерный станок с ЧПУ для 3D-обработки. На данном станке будет производиться рама из пилотных летательных аппаратов различных типов.
4: Готовая продукция собирается для отправки в подразделение в расчеты БПЛА.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

что я мог сказать в ответ? Вот билет на балет, на трамвай билета нет.

0: Песни нашей победы.
1: В Москве 8 часов вечера. Новости на радио «Харьков-Зет».
2: Здравствуйте! В эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа постыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнение украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью «Лента.ру» заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. «Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда», подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля, используя стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним, что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украина в срочном режиме начала оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.
1: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером и вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.
2: Звезды, не страшно под

0: и сердце.
1: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Телескопическая палка. Есть у сферы сам шарик с камерами прорезиненный. Далее устройство для обнаружения в колодцах, в закрытых местах, и пульт, собственно, которым мы все уже видим. Довольно-таки удобно. На телескопическую палку прикручиваем и все видим, то, что находится в блиндажах, в домах, то, что нам кажется подозрительным. Осматриваем дома и дальше уже заходит сапер.
1: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек. Ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев.

Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», – написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Два года назад, ровно два года, в 24-м году, в мае, по-моему, истекли полномочия господина Зеленского как президента. Вот сейчас, в конце прошлого года, в начале этого, много-много говорили о выборах на Украине. Где эти разговоры сейчас? Будут все-таки выборы или нет? Тоже позадавали там вопросы? Это же имеет значение. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. Если они будут, то когда? И, конечно, очень важен результат. Но по Конституции Украины у президента может быть только два срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Только 2 срока по 5 лет, то есть всего 10. А куда деть 2 года, которые находятся у власти сейчас? Много вопросов. Но если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, мы найдем тех, кто должен подписать соответствующий документ. Было бы желание. Это очень важно, но это все-таки юридический вопрос. Что касается того, что можно было бы друг другу сказать, если мы дойдем до окончания конфликта, как минимум можно и нужно было бы сказать, слава Богу, что все закончилось. Ну, а юридическая сторона дела подлежит, конечно, исследованию на уровне хороших специалистов. И думаю, это понятно. Хочу это повторить еще раз. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов. Представитель Верховной Рады, может быть, сам Зеленский. Но надо посмотреть, что это за документы и какие они будут иметь юридические последствия. Самое главное, было бы желание. А как это оформить, мы найдем. Найдем способ.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Мы несем круглосуточное боевое дежурство по охране и обороне критически важных объектов гражданского и военного назначения. После полгода срочной службы у меня возникла мысль подписать контракт, защитить своих родных, близких, семью, маму, папу, девушку и всех своих родственников, чтобы не допустить противнику нанести по гражданским удары и чтобы моя семья могла спать по ночам спокойно. Когда летят цели, понятно дело, что какая-то тревога есть о том, чтобы не допустить пролета целей противника, чтобы их успешно сбить и никто при этом не пострадал.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 9 часов вечера. Новости на радио Харьков Z.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами, это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей, Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: За прадедов к победе. Радио Харьков Z.
2: По дороге домой из краев, что как от горят, И пускай чуть живой, главное идешь, и идет отряд. Сколько в жизни видал, сколько пуль просвистело вслед. Важно те, кто писал, проживут еще без войны, без бед.

По дороге домой, возвращаясь в мир прошлых лет, гонишь мыслей конвой, ты давно уже не по сроку, дед.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Я полагаю, что да, действительно, может быть, Евросоюз мог бы помочь в поиске решения. Оно должно, на мой взгляд, лежать в рамках тех договоренностей, о которых мы говорили еще в Анкоридже. И украинская сторона очень хорошо об этом знает. Я хочу еще раз повторить, тогда и перед Анкориджем, перед Россией был поставлен вопрос, готова ли Россия пойти на ряд компромиссов. И при посещении Анкориджа, при встрече с президентом Соединенных Штатов, я сказал, что мы готовы. И сказал, в чем могли бы заключаться эти договоренности, эти компромиссы. Вопрос в том, чтобы эти компромиссы были приняты украинской стороной. Но, судя по всему, исходя прежде всего из внутриполитической ситуации, думаю, что в Киеве к этому не готовы. Потому что, если там мир установится, внутриполитическая борьба, борьба за власть в Киеве и экономическая ситуация на этом фоне кардинальным образом обострятся. И у меня такое впечатление, что на самом деле правящие круги, они не заинтересованы в реальном прекращении боевых действий.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Задача на данный момент этого БЭКа будет разминирование якорных речных мин для спокойного передвижения уже на лодках во время смены в островной зоне.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

Идем ночной глиссадой к дому вместе, и приводу огни, как будто крестик, который нас спасет и сохранит. Господь нас все спасает и хранит. А дома ждет она, моя любовь, шутя мне скажет, где вас буря носит, и что за пятна на комбезе спросит. Пусть Бог простит, но я совру ей вновь, скажу, что это кофе, а не кровь.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире новости. Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управляемые авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или сам глава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после удара ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе в Сватово, ЛНР, погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского ППЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ «Азовская» в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации в пиве дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удары ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лица с числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении следкома.

0: Смотри. Президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия там не так рьяно защищала свои национальные интересы, там знала свое место и так далее. Но вы же понимаете, угроза такая, какая от возрождения нацизма. Для всех. Куда? Мало того, что оружие с территории Украины расползается по всему миру. Это уже факт. Мало того, что там коррупция процветает. Все проросло. Да, такие корни эта коррупция пустила. Но нацизм возрождается. Что с этим делать-то потом? И вот коллеги говорят о том, что Украина должна быть частью Евросоюза. Ну, или ассоциированным членом еще там в каком-то качестве. Ну ладно, бог с ним, ну об этом-то хоть надо подумать. Или нет. Это же факты. Это же только что вот было, несколько дней назад. Перезахоронили одного из нацистов. Именно его руками уничтожали евреев, поляков, русских и цыган. Миллион с воинскими почестями, с этими выстрелом в воздух и тишина. Я понимаю, что хочется использовать все для борьбы с Россией, некоторым странам. Но это же для всех угроза. Но об этом-то надо подумать. Вот. Поэтому, что касается нападения России на Европу, это, конечно, бред, но не только. Это еще провокация и дезинформация с целью одурачивания своего собственного населения для выбивания денег на борьбу с Россией, на демилитаризацию своих экономик.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Попал на срочку, решил остаться служить по контракту. Очень давно хотел. Отец как бы поддержал, бабушка поддержала. Мама немного против была. Отец у меня сам как бы уже был на СВО. Сам, ну и в Чечне воевал тоже. Много рассказывал историй своих, давних историй военных, интересных. Эти фотки его старые тоже. Ну и как-то вот пробудили во мне тоже еще давно, с детства, это желание. В дальнейшем, когда СВО кончится, я даже пока представить не могу. Может быть, дальше продолжу служить по контракту. Но у меня все в порядке вообще с настроением всегда. Всегда на позитиве. Готов, конечно, ради интересов страны дальше продолжать.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души. В Москве 10 часов ночи. Новости на радио Харьков Зет.
1: Здравствуйте, в эфире новости. Подразделения группировки войск «Запад» Вооруженных сил Российской Федерации улучшили положение по переднему краю. Нанесено поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады Нацгвардии в районах населенных пунктов Стыцковка, Пески, Радьковский, Харьковской области, Лозовое, Щурово, ДНР. Об этом сообщает Минобороны. Потери ВСУ составили до 210 боевиков, 2 бронетранспортера М113 производства США, 9 автомобилей, 3 артиллерийских орудия и станция радиоэлектронной борьбы. Запад хочет использовать Киев против Москвы, но угроза возрождения на Украине нацизма касается всех. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент России Владимир Путин. «Я понимаю, что так называемый коллективный Запад не хочет усиления России. Коллективный Запад хочет использовать Украину для того, чтобы Россия не так рьяно защищала свои национальные интересы, знала свое место. Но вы же понимаете, что угроза от возрождения нацизма для всех», — сказал президент. Он отметил, что Европа стыдливо старается не замечать, как на Украине с почестями перезахоронили останки нацистов и националистов, которые во время Второй мировой войны уничтожили более 1 000 000 человек. Зачем денацифицировать Украину? Вот все видели, но пока никто об этом не говорил. Перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько? По-моему, 1 000 000 было уничтожено евреев на Украине. 1 000 000 ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала, Израиль еще более вяло. Все стараются стыдливо не замечать, подчеркнул Владимир Путин. Он добавил, что закон о запрете пропаганды нацизма на Украине не соблюдается. Как пример несоблюдения этого закона, российский лидер привел отношение нынешнего киевского режима к пронацистской организации УПА. Украинская повстанческая армия признана экстремистской и запрещена в Российской Федерации. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины, констатировал российский лидер. Он указал на необходимость исполнение украинскими властями закона о пропаганде нацизма. Там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Надо обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон, отметил Владимир Путин. Киев пытается полностью привязать Европу к украинскому вопросу. Об этом в интервью Лента.ру заявил директор по научной работе Международного дискуссионного клуба «Валдай» Федор Лукьянов в кулуарах Петербургского международного экономического форума. Украина ведет вполне осознанную стратегию. Она все время пытается поставить европейцев в такое положение, при котором они всегда что-то обязаны. А поскольку европейская политика полностью завязана сейчас на украинскую тему, то деваться им некуда, подчеркнул эксперт. Он обратил внимание, что Евросоюз не ведет никаких разговоров о полноценной евроинтеграции Украины. Напомним, что 21 мая канцлер ФРГ Фридрих Мерц назвал нереалистичным вступление Украины в Евросоюз в ближайшее время. В качестве причин глава немецкого правительства приводит бесчисленные препятствия и политически сложные процедуры ратификации возможного соглашения между Киевом и Брюсселем в ряде государств-членов ЕС. ВСУ разбирают инфраструктуру Чернобыля и используют стройматериалы для строительства линии обороны под Киевом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на свои источники. Отмечается, что для строительства сплошной линии обороны от Киевского водохранилища к Сумам украинские войска используют стройматериалы сомнительного происхождения. В фортификациях используются бывшие в употреблении плиты перекрытия и железнобетонные конструкции, которые привозят с северной части украинских регионов. Вероятнее всего, для строительства оборонительной линии разбирают заброшенные постройки в зоне отчуждения. Косвенно эту информацию подтверждают местные жители Черниговской области, которые отмечают, что за последнее время со стороны Чернобыля идут груженные большие грузы со стройматериалами, сказал собеседник агентства. Он добавил, что ранее при захвате позиций противника в зоне СВО российские бойцы уже фиксировали дозиметрами значительное превышение уровня радиации, а некоторые украинские военнопленные имели признаки начальной стадии лучевой болезни. Напомним, что ранее начальник инженерных войск командования сил поддержки ВСУ Василий Сиротенко заявлял, что руководство Украина в срочном режиме начала оборудовать сплошную линию обороны от Киевского водохранилища к северу, от украинской столицы до города Сумы.
0: Радио «Харьков Зет» на патриотической волне.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Ко всему, что касается нашего языка родного, относимся как к чему-то само собой разумеющемуся. Даже если что-то забываем, на что-то не обращаем внимания, это реклама на латинице сплошь и рядом. В Москве поменьше, но и здесь у нас в Москве достаточно. Причем иногда необоснованно. Ясно, есть какие-то вещи рекламного характера, бренды какие-то, которые не могут менять свои названия, но и не надо. Но все равно можно, даже используя бренды, которых не могут не придерживаться определенные фирмы, компании мирового класса, мирового уровня, все равно можно подумать о том, как это сделать удобоваримо для нас, на нашей территории, на российской.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: К нам обратились ребята с СВО, и они сказали нам: мы воюем за веру, за правду. И машина, которая нас прикрывает, должна иметь русское название, иметь душу. Среди вариантов были «Богатырь», «Добрыня», «Коловрат», многие другие. Но мы решили, что имя должно не просто звучать гордо, оно должно защищать.
2: Это оружие для защиты. Спиридон Тримифунский. Это не просто проповедник, это защитник, поборник Святой Троицы.
1: Имя Спиридон – это не просто слово, это настоящий оберег. Это вера в то, что броня не подведет.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Харьков Z. Нас слушают, нам доверяют.
1: Покидают родные края пацаны. Позвала их сегодня отчизна защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. Защитить нашу землю и наших людей, как тогда мир спасти от фашизма. На перроне

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделения группировки войск «Центр» Вооруженных сил Российской Федерации заняли более выгодные рубежи и позиции, нанесли поражение живой силе и технике двух механизированных штурмовой бригад ВСУ, бригады морской пехоты и двух бригад Нацгвардии в районах населенных пунктов Рубежное, Доброполье, Райское, Белозерское, ДНР, Васильевка и Чугуево Днепропетровской области, об этом сообщает Минобороны. Потери украинских вооруженных формирований составили свыше 370 боевиков, 3 боевые бронированные машины, 6 автомобилей, 3 артиллерийских орудия. ВСУ испытывают катастрофическую нехватку людей, об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. Самая главная проблема вооруженных сил Украины на сегодня – катастрофическая нехватка личного состава. За последнее время численность вооруженных сил Украины сократилась на 100 тысяч человек, ежемесячные потери около 40 тысяч, констатировал Владимир Путин. Он отметил, что принудительная мобилизация на Украине дает 15-16 тысяч человек в месяц. Людей там, как вы знаете, на улице ловят, как собак бездомных, и силой запихивают в армию, сказал президент России. Он считает, что наиболее существенной проблемой в украинской армии является дезертирство из рядов ВСУ. Каждый месяц у ВСУ примерно минус 10 тысяч человек, плюс каждый месяц примерно 20 тысяч дезертиров. За начало этого года количество дезертиров составляет примерно 60 тысяч человек. Людей насильно забирают. Мотивации воевать никакой, воевать никто не хочет. Почти официальная цифра – возбуждено 200 тысяч уголовных дел за дезертирство. Это одна из проблем в рядах украинской армии, наиболее существенная, считает Владимир Путин. Западные страны поддерживают Киев не из симпатии к Украине, а из враждебности к Москве. Об этом заявил на платформе МАКС зампред Совета Безопасности России Дмитрий Медведев. «Причина одна – глубинная ненависть западных элит к России, к нам с вами», – написал Медведев. По его словам, этим объясняется готовность Запада продолжать финансовую военную помощь Украине. Медведев полагает, что конечная цель таких действий – разделить Россию на части и получить доступ к ее ресурсам, однако западные страны не способны достичь этой цели. Зампред Совбеза призвал воспитывать в себе недоверие к западным элитам. «Нельзя ни в чем верить западным элитам. Ими не следует никогда восхищаться. Их надо холодно презирать», — написал Медведев. ВСУ осуществили массированную атаку беспилотниками вблизи Запорожской АЭС. Зафиксировано более 20 ударов по территории тепловой электростанции, обеспечивающей работу линии электропередачи «Ферросплавная-1». Об этом сообщает пресс-служба станции. Там добавили, что в настоящее время ЗАЭС получает электроэнергию для своих внутренних нужд исключительно по одной линии «Ферросплавная-1». В случае ее выхода из строя энергоблоки будут вынуждены перейти на питание от резервных аварийных дизель-генераторов. Необходимо понимать, что бесперебойная внешняя электроснабжение является фундаментальным условием для поддержания ядерной и радиационной безопасности.

мощности атомной станции. В данный момент Запорожская АЭС функционирует в штатном режиме, без каких-либо нарушений пределов безопасности эксплуатации. Ситуация находится под постоянным наблюдением специалистов станции. Радиационный фон на территории станции в прилегающих районах не превышает естественных показателей, уточнили в пресс-службе станции.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого, в полном смысле этого слова, применения орешника. А последнее, это вообще, если уж по-честному, открою вам большую, большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Если это касается и Белой Церкви, и тем более касается района ДНР в периметре основного укрепрайона. У нас потом туда залетели наши дроны, в этот сарай, по которому ударили, и просто посмотрели, как были положены разводящиеся блоки. Посчитали до миллиметра, все куда легло. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решение о полноформатном применении орешника по назначаемым целям, в том числе в районе городской застройки.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: После окончания 9 класса поступил в Иркутский институт водного транспорта. Много передач смотрел, да и так ролики по поводу беспилотных систем. И, ну, заинтриговало меня это. Но я подумал, ну, а почему бы не попробовать что-то новое? Мое желание служить в войсках беспилотных систем взяло верх. Я взял академический отпуск, шел служить по контракту. Должность моя называется оператор по сбору обработки информации. Убыл на боевую задачу, то есть на пункте мы сидим вдвоем. У меня помощник есть, ему оператор дрона дает, ну, координаты местности, происхождение вокруг. А оператор докладывает это мне, ну, помощник. Я в компьютере это всю базу данных вбиваю. По окончанию дня, вот что нам данные какие подавали, мы это все предоставляем командиру. Мне очень понравилось служить в войсках беспилотных систем. И поэтому я хочу продлить академический отпуск и продлить контракт. После окончания спецоперации я планирую возобновить учебу, то есть вернуться в свой Иркутский институт водного транспорта и продолжить.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Радіо Харків Z. В Москві 11 часов ночі. Новости на радио Харьков-З.
1: Здравствуйте, вы слушаете новости. Подразделение группировки войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации в результате активных и решительных действий освободили населенный пункт Комсомольской Запорожской области, об этом сообщает Минобороны. Нанесено поражение живой силе и технике механизированной штурмовой бригады трех штурмовых полков ВСУ в районах населенных пунктов Самойловка, Любицкая, Новоселовка, Новониколаевка Запорожской области и Гавриловка Днепропетровской области. Противник потерял до 430 боевиков, 4 боевые бронированные машины, 8 автомобилей и радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы. Россия обладает системой ПВО, тогда как у Украины есть лишь ее отдельные элементы. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. У России имеется система противовоздушной обороны. Да, мы должны ее совершенствовать, да, мы должны ее укреплять. И мы будем это делать. Но у Украины вообще такой системы нет, просто отдельные есть элементы, но системы нет, сказал Владимир Путин. Он также отметил, что Россия располагает новыми ударными системами, это касается и Орешника. При этом российский лидер указал, что боевого применения Орешника в полном смысле слова по Украине не было ни одного. У нас вообще по территории Украины фактически не было ни одного боевого в полном смысле этого слова применения Орешника, сказал Владимир Путин. Он добавил, что Россия ударила Орешником по сараю на Украине, чтобы посмотреть, как были положены разводящиеся блоки. Если уж по-честному, открою вам большую военную государственную тайну. Просто ударили туда, где было удобно посмотреть результаты. Посчитали до миллиметра все. Для нас это важно, чтобы принимать в будущем решения по полноформатному применению Орешника по назначенным целям, в том числе в районе городской застройки, отметил президент России. Российская сторона не отмечает никакого прогресса по урегулированию вокруг Украины спустя практически год после саммита в Анкоридже и какого-либо желания убедить киевский режим принять предложение Вашингтона. На это в интервью «Известиям» на полях Петербургского международного экономического форума указал глава МИД Российской Федерации Сергей Лавров. 15 августа исполнится год, как состоялся саммит на Аляске по рассмотрению американских предложений по Украине. Российское руководство эти предложения приняло, и с тех пор мы не наблюдаем никакого прогресса, никакого желания убедить Украину принять эти американские предложения, указал Лавров. Он заметил, что все санкции, введенные экс-президентом США Байденом, продолжают продлеваться, а Пентагон уже не скрывая поддерживает не просто закупки европейцами американского оружия для Украины, но и совместные с украинцами программы по развитию различных видов вооружения. В бюджет Пентагона заложена статья на этом направлении для обеспечения содействия безопасности Украины на период до 2029 года. То есть это уже не байденовская наследие, это решение нынешней администрации, подчеркнул глава российского дипведомства. Он указал, что с российской точки зрения в Анкоридже в августе 2025 года Украина была урегулирована. Было принято предложение Соединенных Штатов, они выступали как посредник, но почему-то, когда одна сторона приняла их посредническое предложение, они как-то охладели к этому процессу и никакого давления на Украину не оказывали, сказал Лавров. За минувшую ночь средства российской противовоздушной обороны сбили более 120 украинских беспилотников над регионами России, об этом сообщили в Минобороны Российской Федерации. В течение прошедшей ночи в период с 20 часов 4 июня до 7.00 5 июня дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 123 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Белгородской, Брянской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Орловской, Тульской областей Московского региона, Республики Крым и над акваториями Азовского и Черного морей, говорится в сводке оборонного ведомства. Добавим, что ВСУ ежедневно нацеливают БПЛА на гражданские объекты и обстреливают их из ствольной артиллерии. Российская армия в ответ бьет высокоточным оружием воздушного, морского, наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам на Украине.
0: Харьков Z. Под звуки нашей победы.

сорвался с ветки вниз, припав к стеклу в прощальном поцелуе. И я тебя не попрошу, вернись.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Мы все время говорили, что одна из целей нашей операции – это денацификация Украины. И все нам со всех сторон говорили, ну что вы, какая денацификация? И вообще, что это такое денацификация? Это вы какую-то ерунду там плетете? Мы плетем ерунду. Зачем денацифицировать Украину? Послушайте, уважаемые коллеги, вот все видели, но почти никто об этом не говорит. Вот перезахоронение нацистов и националистов, которые на Украине во время Второй мировой войны уничтожали евреев, поляков и русских. Сколько, по-моему, миллион было уничтожено евреев на Украине. Миллион ни в чем не повинных людей. И вот сейчас на Украине их останки с воинскими почестями и с салютом перезахоронили как героев Украины. Только Польша вяло там отреагировала. Израиль еще более вяло. Все стараются не замечать, стыдливо не замечать. И кто это делает? Действующий глава киевского режима, еврей по национальности. Его дед, который воевал с нацизмом, в гробу, наверное, перевернулся там. Есть такая организация украинских националистов, УПА, абсолютно пронацистская организация. Ее имя присваивают действующим подразделениям вооруженных сил Украины. Но, послушайте, там, по-моему, в законе прописано или собираются прописать, что пропаганда нацизма запрещена. Но надо как бы обратить внимание украинских властей на то, что недостаточно прописать в законе. Нужно было бы исполнять этот закон.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: В данный момент мы выполняем две задачи. Первая задача состоит в том, чтобы скинуть листовки к военнослужащим ВСУ на позиции с информацией, как сдаться в плен. Вторая задача состоит в том, чтобы уничтожить опорный пункт БПЛА.
2: Установили на молнию коробочку. В коробочку положили листовки, которая сработает как сбросник. Листовки разлетятся по всей деревне.
1: В деревню зайти, сбросить листовки, развернуться. Чуть назад пролететь, еще раз развернуться и зайти на точку.
3: Сейчас пусть поймает нас, Игорь. Вот, я почти в центре уже. Пусть поймает нас, найдет. 123 высота.
4: Листовки засняли, доработайте.
5: Я поймал.
6: Земля, воздух, не работаем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Новости на радио «Харьков-Зет».
1: Здравствуйте, в эфире «Новости». Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение местам хранения, площадкам запуска беспилотных летательных аппаратов дальнего действия, объектам энергетической и транспортной инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 142 районах, об этом сообщает Минобороны. Средствами противовоздушной обороны сбиты 4 управления авиационные бомбы, 2 реактивных снаряда системы залпового огня «Вампир» чешского производства и 601 беспилотный летательный аппарат самолетного типа. Председатель Верховной Рады Украины или самглава киевского режима Зеленский могли бы подписать соглашение о мире с Россией. Об этом заявил в беседе с руководителями международных информагентств в рамках Петербургского международного экономического форума президент Российской Федерации Владимир Путин. «Если мы все-таки когда-то дойдем до подписания документов, я думаю, что если есть желание закончить вооруженный конфликт мирным путем, а у России такое желание есть, она найдет тех, кто должен подписать соответствующие документы», — сказал российский лидер. Он подчеркнул, что для России крайне важно подписывать документы именно с легитимным представителем Украины. В теории ими могли бы стать председатель Верховной Рады или сам Зеленский, однако на данный момент его легитимность под вопросом. Много говорили о выборах на Украине. Сейчас никто об этом уже ничего не говорит. По Конституции Украины у президента может быть только 2 срока по 5 лет. Если встать на точку зрения тех, кто считает, что президент Зеленский пролонгировал свои полномочия законным образом, то 2 года уже прошло. И теперь что, он будет избираться еще на 5 лет? Не положено по Конституции. Подписывать мы можем только с теми людьми, которые, безусловно, являются в полном смысле этого слова легитимными для подписания документов подобного рода. Там много вариантов, указал Владимир Путин. Он добавил, что в таком случае нужно будет посмотреть на документы и их юридические последствия. Самое главное было бы желание. А как это оформить, мы найдем способ, заключил российский лидер. Управление Верховного комиссара ООН по правам человека сообщило РИА Новости, что верифицировало гибель мирных жителей после удара ВСУ по колледжу в Старобельске. Что касается нападения в Старобельске, наша команда верифицировала, что погиб 21 мирный житель, сообщил официальный представитель управления Шабия Манту на запрос агентства. Напомним, что ранее Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк после ударов по Старобельску призвал к оперативному и независимому расследованию после удара ВСУ в Старобельске. 22 мая глава ЛНР Леонид Пасечник сообщил об атаке ВСУ на здание учебного корпуса и общежития Старобельского профессионального колледжа Луганского государственного педагогического университета. Вследствие удара ВСУ погиб 21 человек, пострадали 44. Следователи Следственного комитета России будут расследовать преступления ВФУ в отношении мирных жителей ЛНР, Республики Крым, Херсонской, Белгородской и Брянской областей. Об этом сообщает телеграм-канал ведомства. По информации местных органов исполнительной власти ЛНР, в результате ударов беспилотника ВСУ по гражданским автомобилям в Троицком муниципальном округе и в Сватово ЛНР погиб мирный житель, еще один человек получил ранение. В Крыму в результате атаки украинского БПЛА по пригородному поезду, следовавшему из ПГТ «Азовская» в город Керчь, один человек погиб, трое ранены. В Херсонской области в селе Бехтеры Голопристанского округа ВФУ нанесли удар дроном по трактору, погиб мужчина. В Белгородской области в районе села Терновое Шебекинского округа украинским беспилотником атакован микроавтобус. Две женщины получили ранения. Вследствие детонации в пиве дрона ВФУ на территории предприятия в селе Вознесеновка Шебекинского округа пострадал мирный житель. В Брянской области за удара ВФУ пострадала жительница села Демьянки. Следователи Следственного комитета России установят лиц из числа представителей ВФУ, причастных к произошедшему, и дадут уголовно-правовую оценку их действиям, говорится в сообщении следкома.

0: президент Российской Федерации Владимир Путин.
1: Нет желания просто разговаривать с Россией как с равным партнером. Но это придется сделать. Мы никуда не спешим. Даже если вместе собрать 9 беременных женщин, как известно, ребенок все равно не родится через месяц. Ситуация должна созреть. Я думаю, что дело как раз к этому идет. Она, мне кажется, постепенно созревает. Мы, повторяю, готовы. Надо прекратить эти обвинения взаимные. А если есть желание у европейцев с нами работать, да, пусть они отбросят свой колониальный подход и разговаривают с Россией как с равным партнером. И вместе с нами ищут варианты решения, пусть и очень сложных вопросов, но требующих разрешения в интересах как России, так и наших европейских партнеров. Мы готовы к этому.
0: Президент Российской Федерации Владимир Путин.

0: Военные будни. Участники спецоперации.
1: Учился в химико-технологическом техникуме по профессии киповец. В школе 9 классов отучился. Ну, сдал экзамены, пошел в техникум. Новые войска появились, беспилотных систем. Как раз эта тема была мне интересна. И вот, соответственно, подписал контракт. Учить летать, собирать оборудование. Также ходим на полигон. Интересно собирать вот дроны. Также учиться летать. Сейчас дронов много разных, на каждых учиться. Больше интерес в этом. Помогать штурмовикам, поддерживать их, направлять. В общем, помощь. Обучение мое не закончилось, я обучаюсь дистанционно. После контракта вернусь, получу профессию не только ту, которую получал там, но и еще оператора беспилотных систем. Как я говорю, все тут хорошо, меня все устраивает. Я принял осознанное решение подписать контракт с Министерством обороны, войска беспилотных систем.
0: Военные будни. Участники спецоперации.
2: Земля, воздух, где работаем?
0: Военные будни. Участники спецоперации.

0: Москве полночь.
1: Дух и вера наша, знай, непоколебимы. Будь воином.

0: Харьков Зет. Музыка для сердца и души.
1: Мне тебя не найти в том далеком краю, где трудился в боях, умирал за страну. Я пройду по дорогам, но война не прогулка, это горькая правда, ни любви, ни тайны.

Радіо Харків Z. В Москве час ночи.

0: Пит и весь его отряд. Дело будет шито-крыто. Карты правду говорят.
1: Вуаля, вуаля.
0: Завтра грабим короля.
1: Вуаля, вуаля.
0: Завтра.

Харьков Z. Радио Харьков Z. В Москве 2 часа ночи.

Ты засмейся весело скорей. А грустить, пожалуйста, не надо. Просто пляшет дождик у твоих дверей.

стучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. Все у нас по-прежнему, поверь, просто осень бродит где-то рядом, так что хмурить незачем зазря бровей. Наступило время листопада, тревогам всем придет конец, и отстучат дожди по крышам, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим, и только стук своих сердец мы вновь отчетливо

с тобой спокойно и светло. Не тревожь ни сердце, ни взгляда, просто небо в

0: И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим. И только стук своих сердец мы вновь отчетливо услышим.
1: Харьков.